Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу

преснопамятных сознателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

о плодоносящих и добродеющих во святели всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Благословен Креатива имя Господне, исповедуйтеся, Господи, яко благ, яко век.

нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о

священнишем, архиепископе Сергии, я Господине, преосвященнишем епископе Вениамине,